слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай по Чуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшая, только хиты. Делай громче.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Нам по пути.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама. В продуктовый магазин в селе Новониколаевка требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
5: Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ». Здравствуйте. С 1 июля ГУБДД начнет проводить массовые рейды по проверке законности пассажирских перевозок. Об этом напомнили в ведомстве. При остановке ТС инспекторы имеют право затребовать у водителя водительское удостоверение, техпаспорт, полис ОСАГО, лист инструктажа и лицензию. Цель проверок – выявить и оштрафовать тех, кто возит людей без официальных документов. Чтобы работать законно, таксисту нужна лицензия. Для физлиц она составит 500 сомов в год, для компании – 1000 сомов. Оформить ее можно онлайн через мобильное приложение банков и Тундук. С 1 июля все местные онлайн-сервисы перестанут принимать заказы у водителей без лицензии. В Кыргызстане временно ввели предельные цены на топливо, чтобы не допустить их резкого роста. Максимальная цена зависит от региона. Например, цена бензина АИ-92 не должна превышать 79 сомов 80 тыинов за литр в Талаской области и 84 сома 40 тыинов в Лейлекском районе. Мера будет действовать до 30 сентября. Одновременно государство предусмотрело субсидии для компаний-поставщиков топлива, чтобы те могли продавать его по утвержденным фиксированным ценам. Также для бизнеса упростили уплату налогов на топливо и временно разрешили ввозить нефтепродукты грузовиками, чтобы обеспечить рынок. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следуют Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации «Татина ФМ». До встречи.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-188-688.

0: поторгуемся?
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт? В доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери. Быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
1: Телефон рекламной службы в Караболте 0555 05 10 63.
2: Татьяна.

0: Утка, кошка с собакой. Сегодня на территории фактов разбираемся в деталях. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
0: Многие считают, что именно собаки не любят кошек, но на самом деле это не так. Собаки по натуре более социальные животные. Они дружелюбные, открыты к общению, в отличие от кошек, которые не любят идти на контакт. Обычно собака подбегает к кошке из чистого любопытства, однако кошка слишком ценит свое личное пространство, чтобы дать себя обнюхать, и, как правило, она либо убежит, либо зашипит, либо ударит лапой, посчитав собачье любопытство просто нападением. Кроме того, и собака, и кошка по-разному выражают свои эмоции. К примеру, если собака радуется, она виляет хвостом, что на кошачьем языке значит вовсе не радость, а беспокойство и готовность перейти к нападению. Позу подчинения собаке, когда она пригибается и прижимает уши, кошка расценивает как готовность к атаке, ведь она сама принимает именно такое положение, собираясь напасть. Однако не стоит забывать, что собаки все-таки хищники, и будучи голодными и увидев животное меньших размеров, они действительно могут принять его за жертву. Так что крути не крути, а дружба кошек с собаками – явление исключительное и редкое. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.

0: Поторгуемся! Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
1: Реклама.
2: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123-2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0553

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьина ФМ. Здравствуйте. В приложении Тундук появился цифровой сервис «Кабинет избиратель». Как сообщает ЦИК, новшество позволяет

500 миллионов кубометров российского газа. Также Астана готовит увеличить транзит топлива в Узбекистан. Средняя зарплата в Кыргызстане достигла 49 660 сомов. Данные с января по апрель этого года приводит Нацстатком. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на 21,3%. Наиболее значительное повышение доходов наблюдалось в отраслях сельского и лесного хозяйства, рыболовства, искусства, развлечения и отдыха, водоснабжения, очистки и обработки отходов, а также получения вторичного сырья. Также рост зафиксирован в сферах здравоохранения, социального обслуживания населения, финансового посредничества и страхования, операций с недвижимостью, обеспечения электроэнергией, газом и паром, в образовании и строительстве. Сборная по боксу принимает участие во втором туре Кубка мира в Китае. В составе команды из Кыргызстана выступят 8 спортсменов. Предыдущий этап соревнований состоялся в апреле в Бразилии. Тогда в нем участвовали 4 наших боксеров. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации, Татина FM. До встречи!

0: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
1: Реклама.
2: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
4: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM.

0: dientes. Enséñamelos.
1: На заметку. На заметку.
2: Если водитель следующего за вами транспортного средства висит на вашем бампере, вспомните, не делали ли вы в последнее время резких остановок.
3: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, GRI, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание – столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
7: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай Пачуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшая, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
3: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
0: Татина FM.
4: No fighting.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин в селе Новониколаевка требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: цитата.
1: «Не тогда человек ревнив, когда любит, а когда хочет быть любимым». Джонсон.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
5: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0505 0510

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ» новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане зарегистрировано около 15 тысяч граждан с ВИЧ-СПИД. Об этом заявила на заседании замминистра здравоохранения Гульбарай Шинапысова. По ее словам, из них 14 тысяч граждане Кыргызстана. Половой путь заражения остается основным 64,4% и параллельный 28%. Вице-спикер Медер Алиев спросил, можно ли говорить о том, что реальное число больных ВИЧ-СПИД в разы больше. Замминистра отметила, что сложно так говорить, поскольку выявляемость заболевания повысилась до 85%. Цитата. Есть данные, что в России вспышка этого заболевания, там работают многие мигранты, среди них есть заболевшие. Помогаем им медикаментами, добавила Гульбарай Шинапысова. К другим новостям. Из Бишкека запускают прямые авиарейсы в Урумчи. По данным компании аэропорта Кыргызстана, самолеты начнут летать с 3 августа. Новый маршрут должен расширить авиасообщение между Кыргызстаном и КНР. Урумчи является одним из крупных экономических, логистических и торговых центров Западного Китая. В Кыргызстане запустили третий этап программы беспроцентных кредитов для участников социального контракта. Как сообщает Минтруда, проект работает уже третий год. Те, кто успешно открыл свое дело по соцконтракту и имеет чистую кредитную историю, могут получить до 200 тысяч сомов на срок до 3 лет. Проценты по займам платить не придется, их полностью покрывает государство. Первые 3 месяца действует льготный период, а затем сумма возвращается равными частями каждый месяц. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующем.

0: реклама.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Радио Татина, Джарнама Хазматы, 0505-0516.
3: Татина FM.

0: FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: поторгуемся?
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
2: Реклама.
3: Марка в машине.
4: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2. Ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-2224-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
5: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
6: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
7: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Рекламная служба «Радио Татина»

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Ставка акцизного налога на сахаросодержащие напитки в Кыргызстане будет зависеть от содержания сахара в продукции. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша Гульнара Баатырова. В ходе заседания парламента она подняла вопросы профилактики неинфекционных заболеваний, включая сахарный диабет, ожирение и онкологические болезни. По ее словам, именно такие заболевания являются одной из основных причин смертности в стране. Депутат отметила рост потребления сладких и энергетических напитков среди молодежи, что вызывает особую обеспокоенность. В Кыргызстане запущена цифровая система лицензирования деятельности по перевозке пассажиров. Как сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения, теперь водители такси и юридические лица могут подавать заявление на получение лицензии онлайн через мобильные приложения М-Банк, Эльдик и Тундук. Для получения лицензии достаточно пройти идентификацию в приложении, заполнить электронное заявление и загрузить необходимые документы. После выдачи лицензии ее данные будут доступны в мобильном приложении в цифровом формате, говорится в сообщении. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.
1: Хиты.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Поторгуемся! Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
1: Реклама.
2: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
3: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
4: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону.

0: На заметку.
1: Если поблизости от места вашей аварийной остановки есть знак «Проезд запрещен», переустановите его позади вашего автомобиля. Это позволит вам заняться ремонтом в спокойной обстановке.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Радио Татина. Чарнамах смотри. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он алкушич.

0: здоровы. Живите сейчас. Погода для вас. Для вас.
1: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай Почуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшая, только хиты. Делай громче.
0: Был прогноз.
2: Прогноз.
0: Да весь рассказался. Хиты

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты. Только лучшее, только хиты.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин «Селеновая Николаевка» требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай Страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в Селеново Николаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
6: «Татина».

0: и медную инсталляцию 4 метра.
1: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
0: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
1: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0532 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Телефон рекламной службы в Караболте 0555.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина ФМ новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Джугур Кукинеш принял в первом чтении законопроект, который меняет порядок работы пограничной службы и службы государственной охраны. Документ подготовлен после того, как обе структуры были выведены из состава ГКНБ и получили самостоятельный статус. Согласно поправкам, погранслужбу предлагается включить в состав вооруженных сил Кыргызстана. Также президент сможет назначать и освобождать от должности не только руководителя ведомства, но и его заместителей. Кроме того, службе госохраны планируют предоставить дополнительные полномочия. В частности, она сможет проводить отдельные оперативно-розыскные мероприятия, привлекать внештатных сотрудников и принимать меры для обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов. Строительство альтернативной дороги к аэропорту Манас вышло в активную фазу. По данным мэрии, сейчас на участке готовятся к укладке асфальта, прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают бордюры. Завершить работы планируют до конца июля. Дорога должна стать дополнительным маршрутом из Бишкека к аэропорту и снизить нагрузку на действующую трассу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников и снежников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников и снежников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдения за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будет рассматриваться по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.
1: Хиты.

0: слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Есть мертвый, протяжка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Часы остаются одним из самых распространенных аксессуаров в мире. Говорят еще, что стрелок бег неумолим. А задумывались ли вы, почему стрелки бегут слева направо? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Часы были придуманы очень давно, и их самые ранние упоминания найдены в рукописях Древнего Египта еще 1500 лет до нашей эры. Первые часы были солнечными, и время определялось по метке, на которую падала тень от специального шеста. А так как тень от солнца движется именно слева направо, то изобретатели механических часов не стали менять привычного направления движения стрелок. Так что с этим неумолимым бегом стрелок часов в постоянно одинаковом направлении все очень просто. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Хиты.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: поторгуемся?
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: Цитата.
1: Нельзя ждать от человека то, что ему не свойственно. Вы же не выжимаете лимон, чтобы получить томатный сок.
0: Реклама.
2: Это будет в Йоле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Включай.
7: Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталу номеры 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ» новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сотрудники милиции задержали мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан. Как сообщили в МВД, к ним обратился 71-летний житель Бишкека. По его словам, возле банкомата на проспекте Молодой гвардии неизвестный предложил помощь при снятии денег, после чего незаметно подменил его банковскую карту на заранее подготовленную. Позже злоумышленник снял с карты пенсионера 13 тысяч сомов через другой банкомат. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний мужчина. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание совместного парка электромобилей и сети зарядных станций на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. МИД запустил мобильное приложение «Электронный консул». С его помощью кыргызстанцы, находящиеся за рубежом или планирующие поездку, могут записаться на прием в консульство, оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан, запросить документы и встать на консульский учет. Также в приложении доступны контакты диппредставительства, информация о правилах выезда за границу и кнопка «СОС» для экстренного обращения в чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем перечень электронных услуг планируют расширить. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.

0: Офисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио Татина. Жарнама кызматы 0555-05-1063.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, по 21 июня в городе Карабалтай по Чуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров покажут 31-33 тепла. Сбудется. Прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшая, только хиты. Делай громче.

в условиях кризиса? Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин «Селеновая Николаевка» требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай Страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Поторгуемся!
1: Срочно продаю 4-комнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж 3. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам 3-комнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. 4-й этаж, хорошее состояние, 2 балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в Селеново Николаевка. Участок 20 соток. На участке имеются 2 дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
1: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0555, 05 он Алкушич.
2: Татина FM. Say low.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в применении насилия, вымогательстве и унижении граждан. Как сообщили в ведомстве, поводом для начала проверки стало видео, обнаруженное в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах неизвестные избивали мужчину. После этого сотрудники МВД начали оперативно-следственные мероприятия. В ходе расследования установлено, что потерпевший некоторое время работал закладчиком в интернет-магазине, занимавшимся незаконным распространением наркотиков. По данным следствия, часть полученных наркотических средств он использовал в личных целях. Сейчас следствие устанавливает возможных организаторов преступления, а также других граждан, которые могли пострадать от действий задержанных. В Баткене пресечена деятельность по организации незаконных лотерейных игр. Задержан организатор, об этом сообщает пресс-служба УВД области. Организатор доставлен в милицию, где с ним провели профилактическую беседу и приняли меры административного характера. Милиция предупреждает, что лотерея «Баткен Сила» является незаконной и призывает граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. С 1 июля в автобусах Бишкека начнут работать 100 контролеров, об этом сообщил вице-мэр Рамис Алиев. По его словам, половина сотрудников уже набрана. Контролеры будут проверять оплату проезда и наличие электронного билета у пассажиров. Общественный транспорт столицы с 1 июля полностью перейдет на безналичную систему оплаты. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи!

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: поторгуемся.
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063. Татина FM.

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это...

осталось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. Здравствуйте. Власти Кыргызстана изучают более 170 инвестпроектов по развитию регионов. Общая сумма программы оценивается в 460 миллиардов сомов. Специальный представитель президента Бакыт Турубаев уже обсудил проекты Баткенской области, уделив особое внимание сельскому хозяйству, туризму, производству, энергетике и чистой воде. Реализация этих спецпроектов повысит уровень жизни населения и создаст новые рабочие места. Главная цель работы – определить инвестиционный потенциал каждого района страны и трансформировать его в реальный экономический рост. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный целевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности введут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. В Кыргызстане временно снизят размер сборов за разрешение на тонировку передних боковых стекол автомобилей. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Льготный период действует с 15 июня по 15 июля. В этом месяце стоимость составит для физических лиц-резидентов 35 тысяч сомов, для юридических лиц 55 тысяч сомов, для нерезидентов 75 тысяч. Таким образом, для каждой категории сбор уменьшился на 15 тысяч. Постановление вступило в силу 15 июня. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации, Татина ФМ. До встречи.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Татьяна FM.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто как

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Только лучшее. Только хиты.
1: Радио Татина.
0: Только лучшее.